0: Да, это утреннее шоу Беш на радио НС. Доброе утро, 7 часов утра. С вами Лима Пиморзина и Ксения Панченко. Всем привет! Ну что, друзья, у нас впереди отличное утро, много музыки, как всегда, полезных вещей, интересных историй, которыми захочется поделиться с друзьями, ну и, конечно же, подарков, так что будьте с нами и просыпайтесь вместе, будем узнавать что-то новое, смеяться и просто хорошо проводить это утро. Правильно же? Правильно! Ну и не забывайте о том, что у нас идет прямая трансляция на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС, ведь радио сейчас можно не просто слушать, но еще и смотреть, так что welcome и начинаем. Всем доброе утро.
1: Шоу Беш. Беш. Беш. Беш. Беш. На радио МС.

Конечно же, крутой настрой с самого утра, ведь эта рубрика нужна для того, чтобы вы смогли тоже поучаствовать в создании нашего утреннего плейлиста, да, друзья? Поэтому прямо сейчас заходите в наш телеграм-канал «Радио НС», подпишитесь и готовьте свои пальчики. Совсем скоро там появится трек и голосовалка. Ну а в конце месяца узнаем, попадет этот трек в наш плейлист или же нет. Ну а сегодня мы с вами слушаем трек под названием «Ментолова». Это свежий поп-урбан сингл от «Нилетто», премьера которого состоялась совсем недавно, 4 сентября 2026 года. Трек на самом деле динамичный, свежий и одновременно меланхоличный. Поп-композиция такая. Сама, если честно, слушала только отрывок и вместе с вами буду сейчас слушать на Радио НС. Ну что, погнали? «Нилетто», «Ментолова» в эфире Радио НС. Погнали!

0: наш музыкальный вкус и попадет ли этот трек в наш плейлист в конце месяца, узнаем. Ну и, конечно же, впереди я расскажу, кстати, о музыкальных вкусах. Важно ли сходство музыкальных вкусов у пар? Совсем скоро расскажу все подробности, ну а вы не переключайтесь. Доброе утро!
1: На радио МС.

0: 7 часов 16 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С Лима Бимурзина и Ксения Панченко. С вами доброе утро. И прямо сейчас, друзья, кое-что интересненькое вам расскажу.
1: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, важно ли сходство музыкальных вкусов у пары. У пар. Значит, сходство музыкальных вкусов у пар оказалось важнее сходства характеров. Представляете? Ученые университета Инсбрука изучили 309 пар. Где они столько нашли? Вопрос. И значит, выяснили, реальные партнеры чаще совпадали в любимых исполнителях, чем в чертах личности и ценностях. Правда, связь с качеством отношений оказалась небольшой. То есть общий плейлист еще не гарантия стопроцентной любви, но небольшой плюс. Короче, девочки, перед первым свиданием проверяем не характер и знак зодиака, как мы это привыкли делать, а плейлист.
1: Спроси у Лимы.
0: Ну и впереди гороскоп, не пропустите.

0: тела.
1: Астрология без гарантий.
2: Ну что, друзья, сегодня четверг, 24 сентября, и гороскоп на сегодня прямо сейчас ловите. Овны, сегодня лучше не спорить из принципа. Иногда проще сказать «ладно» и сохранить себе нервы. Тельцы, день может порадовать неожиданной мелочью, приятным сообщением, вкусной едой или хорошей новостью. Близнецы, сегодня вам будет сложно усидеть на месте. Захочется куда-то пойти, что-то узнать или срочно все поменять. Раки, кто-то может обратиться к вам за советом. Не переживайте, от вас не ждут решения всех проблем человечества. Львы, сегодня вы будете заметны даже без особых усилий. Пользуйтесь моментом, внимание само идет в вашу сторону. Девы, сегодня лучше закрыть хотя бы одно дело, которое давно висит. После этого жизнь сразу покажется немного приятнее. Весы, не тратьте полдня на выбор. Если понравилось с первого раза, возможно, это и есть ваш вариант. Скорпионы, сегодня может объявиться человек, от которого вы давно ничего не слышали, и вам будет что ему сказать. Стрельцы, день хорошо подходит для спонтанных планов. Иногда самое интересное происходит именно тогда, когда вы ничего не планировали. Козероги, сегодня вас могут похвалить за то, что вы считаете обычным делом. Не скромничайте, просто скажите спасибо. Водолеи, захочется что-нибудь изменить, начните с малого. Например, переставьте мебель, смените маршрут или купите что-нибудь приятное. И рыбы, сегодня не накручивайте себя раньше времени. Не каждая пауза в сообщении означает драму. Иногда человек может быть просто занят.
1: Астрология без гарантий.

0: 28 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Лима Бимурзина и Ксения Панченко с вами. Всем доброе утро. И мы уже готовы объявить тему сегодняшнего Нихабара для того, чтобы послушать ваши голосовые сообщения. Так что присылайте их по номеру 775-106-2011. И расскажите, друзья, какой у вас главный есть ритуал с вашим любимым человеком. Нам будет очень интересно послушать.
1: Шоу «Беш». На радио МС.
0: Ну и не переключайтесь, потому что впереди мы вам расскажем, как вы сможете забрать у нас Яндекс Дропс от радио НС.

0: друзья, я надеюсь, что к этому времени максимальное количество людей уже проснулось и подключились к нашему радио, потому что впереди будет очень супер интересное что-то. Значит так, если вам нужно записать быстренько мысль, сделать напоминание или составить список дел, продуктов, то вам нужны наушники Яндекс Дроп с Алисой AI. И как раз-таки впереди мы разыграем одну штучку, поэтому пишите свои заявочки уже на наш WhatsApp номер 775-106-2011. В заявке не забудьте написать «Хочу Дропс».
1: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: Алиса в стране чудес, а у нас Алиса на радио НС.
1: Привет, я Алиса. Поиграем?
2: Ну что, ребятки, 7:40 показывают часы в студии Радио НС. Угу. Это самое время, чтобы поиграть.
3: Конечно.
2: Не просто поиграть, а заработать Яндекс.Дропс. Крутые наушники.
3: Да, и у нас есть один завидный, можно сказать, слушатель, который готов выиграть. Его зовут Тимур, и он из Алматы. Тимур, привет.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Тимур, как настрой? Боевой? Готов отобрать у нас просто с боем наушники?
4: Я буду очень стараться.
3: Мы тебе желаем удачи. Значит, у нас для тебя есть... значит, что у нас есть?
2: Загаданное слово.
3: Вот, загаданное слово.
2: Мы загадали тебе слово и дадим мы тебе 3 подсказки. Классно будет, если ты угадаешь с первой подсказки. Ничего, если ты угадаешь со второй подсказки. Ну, или если уж с третьей, то все равно наушники достанутся тебе. А вот если ты, конечно, не отгадаешь слово, которое мы тебе загадали, но, ну что, наушнички будут доставаться кому-то
3: Значит,
2: другому.
3: В чем-то другом тебе сегодня повезет. Ну, настраиваемся, да, конечно же, на победу. Тимур, удачи тебе!
2: Подсказка. Спасибо. Номер 1. Угу. Это можно услышать.
3: Так.
2: Как ты думаешь, варианты
4: Музыка?
2: Есть? Нет. Давайте вторую тогда подсказку.
3: Это связано с музыкой.
2: Угу. Тимур, ну давай,
3: может дать подсказку.
2: Вот это прям рядом, это прям близко,
3: то, что нас связывает с тобой, понимаешь?
2: Нас с тобой...
4: Радио?
2: Радио, конечно,
3: да.
2: Нас с тобой связала не только музыка, но и радио, это правильно.
3: Молодец, мы тебя поздравляем, подожди, сейчас будут аплодисменты, они обязательно будут, дождись, пожалуйста, только дождись.
2: Сейчас будет.
3: Давайте уже аплодируйте, друзья, ну.
2: Ну, где? Нет, у нас пока только таймер тикает, но в любом случае, Тимур, ты молодец, мы тебя поздравляем. Наушники AirDrops твои.
3: Угу.
2: А вот знаешь,
3: вот,
2: если бы нас
3: долгожданные
2: послушали...
3: наши.
2: Супер. Если бы нас послушали твои наушники, то ты однозначно отгадал бы быстрее. Но
3: конечно,
2: так ты можешь в любое время записывать мысли, делать напоминалки, составлять списки, там что-то узнавать, спрашивать, потому что наушники Яндекс.Дропс — это не просто наушники, а наушники с Алисой AI.
3: И ты знаешь, после третьей подсказки ты бы 100% уже без подсказок наших с Ксенией угадал. Там было написано, что у нас это происходит с тобой каждое утро.
2: Да.
3: Это радио.
4: Спасибо, спасибо. Ну, хотя, это знаешь, на самом деле так и есть. Потому что я каждое утро слушаю вас, и я просто в полном восхищении.
3: Молодец.
4: Спасибо вам большое за то, что вы делаете.
3: Спасибо тебе большое. Мы тебе еще раз аплодируем.
2: Я уже хотела сказать, что я бы с удовольствием послушала, какие варианты еще у нас происходят с Тимуром по утрам. Но хорошее настроение, наверное, вот.
3: Ну, это тоже, конечно же.
4: Это точно.
3: Ну что, Тимур, мы тебе за эфиром расскажем, как ты заберешь свои наушники. Ну что, я же говорю, завидно. Завидный слушатель у нас,
2: конечно,
3: сегодня был.
2: Да. Блин, мы у него не узнали, правда, холост он или нет, а то, может, еще завидный жених бы еще нам
3: же тут
2: недавно.
3: Кстати,
2: нам недавно предлагали.
3: Тимур еще на линии?
2: Да, конечно.
3: Давай спросим. Тимур, вот, вопрос тебе.
2: Ты холостой или нет?
4: Жена, трое детей.
2: Ага.
3: Да,
2: ну,
3: все, разговор окончен.
2: Тогда завидный папа. Мне кажется, это жмут дома у него эти наушники.
3: Классного дня тебе желаем. Спасибо за игру. И за эфиром обязательно расскажем ему, как он заберет свой подарочек. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: На Радио НС.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.KZ.
2: В 8 утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. Лима Биморзина и Ксения Панченко с вами. Всем доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, ребятки, 2 часа эфирного времени у нас с вами в запасе еще есть. И в самые ближайшие минуты я поделюсь важной информацией для всех любителей футбола.
2: О, когда ты говорила, что мне понравится, я не об этом думала. Конечно, мне нравится. А также, друзья, ждем ваши голосовые сообщения по номеру 775-106-2011. Присылайте их в нашу рубрику «Не хабар», ну и, конечно же, тема сегодняшнего эфира, она такая романтичная. Расскажите, какие у вас есть такие главные ритуалы с вашим любимым человеком, будет интересно послушать.
3: Ну, а еще в этом часе 20 литров бензина разыграется в пит-стопе.
2: Да, ну а в следующем часе попытаемся взломать наш банкомат, а в банкомате накоплено уже 45 тысяч тенге.
3: Ну, а также не забывайте о том, что радио сейчас можно не только слушать, но и смотреть на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
2: Да, всем вам, Машем, друзья, Машем вашим, и вашим,
3: нашим,
2: и нашим.
3: Всем.
2: И продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Доброе утро.
1: «Беж» на Радио НС.

0: Все по фактам.
1: Вот только себе представьте. Август, 2028 год. Астана.
2: Так.
1: Астана-арена. И здесь решается, кто заберет суперкубок УЕФА.
2: Вау.
1: Исполнительный комитет УЕФА выбрал столицу Казахстана местом проведения матча за суперкубок Европы 2028 года.
2: Класс.
1: На поле встретятся победители двух главных клубных турниров УЕФА.
2: Реал Мадрид, конечно.
1: Лиги чемпионов и Лиги Европы.
2: Так.
1: Ну, пусть Реал тоже будет там, почему бы и нет.
2: Так.
1: Но до большого футбольного вечера самой арене предстоит обновление. Астана-арену реконструируют и модернизируют инфраструктуру, чтобы стадион соответствовал требованиям УЕФА.
2: Так, у нас ровно

0: Шоу «Беш» на радио НС продолжается. Друзья, у нас впереди рубрика «Нюхабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня в «Нюхабаре» мы обсуждаем ваши ритуалы с любимыми.
0: Так.
1: Ну, давайте поделюсь с вами ритуальчиками.
0: Короче, а ну-ка.
1: Есть у нас такая тема, что мне надо пожамкать руку. Вот есть у меня какой-то определенный такой фетиш в отношениях, что...
0: Такой сквиш, рука должна быть как сквиш.
1: Она не должна быть как сквиш, но мне надо жамкать.
0: Ага.
1: Вот, и причем...
0: Мускулы должны быть или...
1: Да, да. Нет, нет, да. Короче, если я не пожамкаю своего товарища, он думает, что я обиделась.
0: Да ты что, серьезно?
1: Настолько это ритуал, что если, типа, я его не жамкаю за руку, он мне говорит...
0: Что-то не так.
1: Любимая, что случилось?
0: Это как назвать его по имени, да?
1: Да, да, да, примерно такая тема.
0: Круто.
1: Ну, как бы, вот жамкательно. А еще есть один ритуал с его стороны.
0: Так.
1: Он мне всегда каждый день говорит, что я красивая.
0: Это здорово.
1: Вот,
0: а
1: вот
0: если не сказал, то все.
1: А если не сказал, то смерть через тумбу-юмбу. Все.
0: Отлично. Ну что, друзья, у вас как обстоят дела с вашими любимыми? Тоже рассказывайте. Нам будет интересно. Еще раз WhatsApp номер 8775-106-2011.
2: Шоу «Беш» на радио МС. Разные мысли. Главный урок финансовой грамотности: чем дольше спим, тем меньше тратим. Жарнама.
3: Режиссер Алена Алмаздың туындысы, басты рөлдерде Олжас Альжанов, Ғазірет Ержанов және басқа да талантты актерлер.
4: Осы жерде жатқан жас менде сыйлыққа келгім.
5: Мейлі, онда жүріңіз, өзіңіз беріңіз.
4: Жүр. Палатада достар көп шығар.
5: Жас, мен сізге не айтқан білмеймін, бірақ оның достары жоқ. Ол детдомнан мамасы келеді деп әлі күтіп жүр.
3: «Жасмин мен Балу» фильмі 17 қыркүйектен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында.
2: МС радиосында жарнама 356

0: А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: Ну что, не хабар сегодня у нас такой романтичный.
3: Ну, я смотрю, зажимают люди романтику. Вы давайте-ка соберитесь, отправляйте нам голосовые в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
2: Да.
3: И рассказывайте, какие у вас ритуалы с вашими любимками.
2: Итак, первое голосовое, погнали.
4: Привет, Родион, я спешу, бежу, девчонки, как всегда, прекрасные блики.
2: Привет, Серега.
4: У нас ритуал с моей любимой. Прогулка перед сном. Всем хорошего дня, прекрасного настроения.
2: Это очень полезно, кстати.
3: Да, хороший, правильный ритуал. И сон нагулять, и поболтать можно, когда никто не мешает. Вообще идеально.
2: Замечательно.
3: Просто.
2: Идем дальше.
5: Нет, не надо слов. Давай по классике. Это лишь семейный долг. Без романтики.
3: Ура!
2: Ну, иногда полезно.
3: Откуда у нас звук?
2: У нас откуда-то звуки пошли.
3: Не знаю.
2: Что это? Что?
3: Какие-то странные звуки.
2: Так, сейчас мы все наладим, друзья. И, конечно же, продолжим слушать. Что происходит? Кто разговаривает?
3: Мне кажется, это снова-то нет? С твоего?
2: Нет.
3: Нет?
2: Mm-mm.
3: Интересно. Так, телефоны заблокированы.
2: Заблокированы телефоны. Телефоны
3: так,
2: заблокированы.
3: Все, вот звуки пропали. Выяснили.
2: Кто это? Мы не одни.
3: Это мистика, да. Это какие-то ритуалы, которые мы не расслышали.
2: Слушай, это какая-то магия на самом деле. Желание, загадывайте желание. Идем дальше.
6: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушатель из города Астаны. Вот уже 9 лет, в октябре будет 9 лет, как мы с супругой поженились. И каждый год летом мы ездим на Иссык-Куль. Это прям обязательно уже дети наши ждут, не дождутся летнего сезона. Да. А с Иссык-Куля мы потом уже едем куда-нибудь в зарубежные страны дальше.
3: Крутышки.
6: Вот такой вот у нас ритуал. Желаю, чтобы всех так же было. С уважением, сын маминой подруги. Жортынбаласа. Пока-пока.
2: А мне интересно, что после Иссык-Куля еще остаются деньги.
3: А мне интересно, что со Астаны до Иссык-Куля пилить ого-го сколько. И, ну, соответственно, вопрос. Почему Иссык-Куль? Вы что, на Иссык-Куле познакомились? Ну,
2: да, кстати.
3: Раскройте секрет. Какие-то должны быть здравые причины, почему именно Иссык-Куль с холодной водой. У вас своя холодная вода под боком есть.
2: Вот именно. Идем дальше.
7: Доброе утро, дорогие наши, Лима и Ксения.
3: Доброе утро, Паша.
2: Привет.
7: У нас с супругой обязательно ритуал.
2: Какая?
7: По утрам, когда я ухожу на работу.
2: Так.
7: Я ее целую.
2: Бужу.
7: Хорошо. Сопливые, хоть не сопливые, хоть аллергия, не аллергия, все равно обязательно надо поцеловать.
2: Интересно, она рада этому или нет?
3: Вспомнила еще один ритуал. Когда мой мужчина уходит из дома, ну, там, на работу, не на работу, неважно, я в окошко машу. Вот. Люблю, чтобы мне махали.
2: Вот это да.
3: Вот.
2: А я с места не вставала бы. Ладно, идем дальше.
8: А наш лучший ритуал – слушать радиоканал. По ту сторону колонки половинка звучит громко.
3: О, как! Это смело, конечно. Кто-то не оставляет надежды до сих пор, да. Ну что, ладно, так, сейчас, секунду, я еще расшифровкой посмотрю.
2: Знаете, реально, на самом деле, какая-то магия. Но, честно, мне нечем признаться, потому что у меня ритуал – это, наверное, самой собой. Ну, не то, что вы подумали.
3: Когда человек уходит.
2: Это ты про меня? Есть у нас еще голосовая?
3: Да, сейчас вот у меня подгружается, сейчас все подгрузится и будет
2: еще... С кофеечком, сама собой. Я вот так вот время провожу, друзья. И знаете, нормально. Идем дальше, вот слушаем голосовая.
9: Доброе утро, Радио НС.
2: Привет.
9: Вам привет. Когда я мужа по имени называю, он мне говорит, я уже 35 лет, Тархан.
2: Так.
9: И у нас тоже так, когда он тоже меня по имени называет, я тоже обижаюсь. Потом обратно называет меня любимой Жанна.
3: Но получается, не называть друг друга по имени, это тоже как будто бы особый ритуал.
2: Угу.
3: Ну, типа, если называешь, то все там.
2: Мне сразу. Кажется, так и можно забыть, как зовут вторую половинку.
3: Споры, ну, там в документах на крайняк написано, что-то
2: пишешь. Постоянно носить с собой документы. Помнишь, как меня зовут? Вот такие были ритуалы на это время. А, моя супруга с Кыргызстана, пишет Мадиар. Все понятно.
3: Все, Мадик, поняли, вопросов нет.
2: Мы всегда дойдем до истины. Ну что, ребята, ждем еще ваши голосовые сообщения по номеру 775-106-2011. В следующем часе продолжим слушать.
0: Бауров, не хабар!
1: Не хабар, родной!
0: А ты живешь, не хабар!
1: Не хабар!
3: Так, ну и далеко не уходим. Впереди расскажем, как выиграть 20 литров бензина.

0: 20 литров бензина штука всегда нужная. Никогда не пропадут и всегда будут в пределе.
1: Да, поэтому ждем ваши заявки уже сейчас, ведь впереди игра «Пит-стоп» по номеру 775-106-0011.
0: Нам нужны два участника, ну а в самой заявке не забудьте указать название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пит-стоп» на радио МС.

0: хитов. Ну давай, заезжай за призом, если что.
1: Ну вот у нас уже на огонек слетелись к призу, к нашему, который, кстати, может ярко гореть. Два участника. Что это было?
2: Да, у меня наушники.
1: Хулиганят?
2: Прыгающие, летающие наушники.
1: Супер, давайте знакомиться с сегодняшними участниками игры «Пит-стоп».
2: Давайте. Талгат к нам налетел из Астаны. Талгат, привет.
1: Доброе утро.
3: Салам алейкум, Казахстан!
2: Привет, привет.
1: Вот, свое отличительное вот это вот выдал.
2: Да-да-да. Ну и Мирлан из Уральска с нами. Мирлан, привет.
1: Доброе утро, Мирлан.
2: Да, Мирлан, не хулигань, ай-яй-яй.
1: Да, громкую связь все повырубали, Bluetooth-гарнитуру тоже, пожалуйста.
3: Да, только...
1: Трубочку
3: телефона. Только снял.
2: Вот,
3: ждал Савичеву.
1: Все, ага,
2: молодец,
1: отлично.
2: Умничка. Ну что, парни, у нас есть для вас три вопроса. Три вопроса числовые. Ваша задача отвечать на все вопросы правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце игры победитель заберет 20 литров бензина.
1: Мы желаем вам удачи и начинаем игру. Ребята, сегодня мы с вами в Шымкенте.
2: О-о-о.
1: И поедем мы прямиком из аэропорта в пещеру Акмешит-Ата. Скажите, пожалуйста, сколько выйдет километров наша поездка? Талгат, как ты думаешь?
3: 15.
1: 15 километров. Ответ принят. Мирлан, твой ответ?
3: 40.
1: 40. Ответы приняты, и мы идем дальше.
2: Итак, парни, давайте слушать внимательно следующий вопрос. Скажите, сколько километров... А, это был уже вопрос. Сколько минут мы будем ехать из аэропорта в пещеру Акмешит-Ата? Скажите, пожалуйста, Мирлан, как ты думаешь?
3: Ну, давайте час двадцать.
2: Это получается 60 минут плюс 20.
1: Нет, надо точную цифру.
3: 80.
2: Да, скажи, сколько минут?
3: Давайте, ну, минут 80 давайте.
2: 80 минут, вот, молодец. Угу. Талгат, как ты думаешь?
4: 60 пускай будет.
2: Пусть будет 60, идем дальше.
1: Слушайте, а если мы с вами на Яндекс.Такси поедем, скажите, пожалуйста, сколько будет стоить наша поездка из аэропорта в пещеру Акмешит-Ата? Угу. Талгат, как ты думаешь?
4: 6800.
1: 6800. Ответ принят. Мирлан, твой ответ?
3: Ну, насколько я наслышан, Яндекс дешевле, чем Кенти, чем в Уральске. Ну, думаю...
1: Ну-ка.
3: Около пяти.
1: Около пяти. Все, ответы приняты. Давайте подводить итоги. Ну, сразу видно, ребятки по достопримечательностям там в той области не ездили. И я вам, значит, расскажу, что если мы с вами из Шымкентского аэропорта едем в пещеру Акмешит-Ата, нам нужно будет проехать 90 километров. Ребята, и здесь Мирлан оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
2: Во втором вопросе мы пытались узнать, сколько минут мы будем ехать из аэропорта в пещеру Акмешит-Ата. И правильный ответ у нас 92 минуты, если быть точнее, то 1 час и 32 минуты. Здесь у нас был ближе тоже Мирлан.
1: Mm-hmm.
2: Поздравляем.
1: Ну и в третьем вопросе мы пытались выяснить, сколько будет стоить Яндекс.Такси из аэропорта в пещеру Акмешит. И правильный ответ 12 300.
2: Ого!
1: Тенге.
2: Вообще не дешево.
1: И здесь Талгат оказался ближе. И со счетом 2-1 бензин сегодня отправляется в Ураль.
2: На студии сегодня какая-то магия творится. Летают наушники, ручки, колпачки.
1: Это все от счастья. Мирлан, мы тебя поздравляем. 20 литров бензина достаются именно тебе.
2: Поздравляем тебя. Ура!
3: Победа, Америке.
1: Талгат.
3: Спасибо.
2: Ну и Талгат, короночку давай свою.
1: А я наоборот хотела ему пожелать сказать это. Ты не расстраивайся, любви тебе и кекса.
3: Да, я никогда не расстраиваюсь, всегда на позитиве, так что всем любви и кекса.
2: Все, супер. Хорошего дня вам желаем. Мирлан, за эфиром мы тебе расскажем, как ты заберешь свои 20 литров бензина, а мы побежали. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Пит-стоп. Шоу Беш на радио НС.

0: сұрасың музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
3: Девять утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, час у нас с вами еще остался. И в ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех тех, кто пропустил его в 7 часов утра.
3: А также продолжим слушать ваши голосовые сообщения в рубрике «Нехабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011. И расскажите, пожалуйста, нам. Нам очень интересно, какой у вас есть главный ритуал с вашим любимым человеком. Не стесняйтесь.
4: Да, давайте нам побольше информации, побольше, нам все хочется знать.
3: Я не знаю, может, вы за усики дергаете, может, за ухом щекотите. Я, кстати, где-то слышала, что кто-то любит подмышки нюхать.
4: Да ладно, какие интересные фетиши бывают.
3: Без этого не засыпают.
4: Ужас.
3: А кто-то в восторге от слова второго человека, когда перед сном говорят, давай спать. От этого в восторге, это прям ритуал. Представляете?
4: Интересно. Ну и будет не менее интересно, когда мы вновь попытаемся взломать наш банкомат. В Большом Куше у нас сегодня 45 тысяч тенге.
3: Да, и не забывайте о том, что идет у нас трансляция на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Что? Радио можно сейчас что?
4: Не только слушать,
3: но и смотреть.
0: На Радио НС.

0: Астрология без гарантий.
1: 9:08 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И на календаре уже 24 сентября, четверг. И прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака.
2: Итак, Овны, сегодня лучше не спорить из принципа. Иногда проще сказать «ладно» и сохранить себе нервы.
1: Тельцы, день может порадовать неожиданной мелочью, приятным сообщением, вкусной едой или хорошей новостью.
2: Близнецы, сегодня вам будет сложно усидеть на месте. Захочется куда-то пойти и что-то узнать или срочно все поменять.
1: Раки, кто-то может обратиться к вам за советом. Не переживайте, от вас не ждут решения всех проблем человечества.
2: Львы, сегодня вы будете заметны даже без особых усилий. Пользуйтесь моментом, внимание само идет в вашу сторону.
1: Девы, сегодня лучше закрыть хотя бы одно дело, которое давно висит. После этого жизнь сразу покажет.

0: 3:20 в Казахстане. Ну а впереди наша любимая рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня мы разговариваем о ваших ритуалах с любимыми людьми.
0: Так.
1: Не знаю я, какие еще ритуалы такие есть.
0: Кошка считается?
1: Кошка любимым человеком? Ну, в принципе. Но я тогда могу сказать и про дочь. Мы когда спать ложимся, у нас обязательно взяться за ручки.
0: О, как это мило.
1: Вот, мы за ручки беремся. Мне нифига неудобно постоянно, потому что я не люблю на себе ощущать вес даже тонкой детской ручки. Но, тем не менее, какое-то время мы вот лежим вот
0: это
1: так
0: здорово.
1: Вот за ручку, там, вытянутые руки. И ты так думаешь,
0: на самом деле, дети, котята, это все, конечно, мило, но все-таки хочется услышать побольше о любимых, да, ведь?
1: Конечно. Рассказывайте, давайте, может быть, мы тоже заведем себе из вашего списочка какие-то ритуалы.
0: Да, и будем вспоминать. Вот это вот, например, Алмаз делал, это вот Никита делал, это Мария со своим любимым человеком делала.
1: А теперь мы.
0: Да-да-да. Ждем вас, ваши голосовые по номеру 775-106-2011.
2: На радио МС.

0: родной. А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: Ну что, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей, которые они присылают по номеру 775-106-2011.
3: Сегодня мы обсуждаем ритуалы с любимыми людьми.
2: Угу, первый голосовой к этому часу. Погнали.
4: Доброе утро, девчата.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро, страна.
2: Угу. Что там?
4: У нас с супругой такой ритуал.
2: Какой?
4: Перед сном она всегда щипает мне локоть.
2: Интересно.
4: Меня, конечно, это раздражает.
2: Раздражает?
4: Но я терплю.
2: Молодец.
4: У нее какой-то фетиш, ей обязательно минут 5 надо прям пощипать.
2: Прикольно.
4: Мой локоть.
3: Ну вот я жамкаю.
4: Если это происходит не перед сном, а посреди дня, и она щипает мне локоть, значит, что-то хочет попросить.
3: Какая прелесть.
2: Вот это да.
4: Это такой тайный пароль, который я читаю, значит, если она щипает мне локоть, я сразу, что надо?
2: Что надо?
4: Не надо вокруг и около говорить. Вот такая
2: классно
4: ситуация. Всем хорошего дня, прекрасного настроения.
2: Спасибо большое.
3: Хорошего дня.
2: Отлично. Идем дальше.
5: Доброе утро, Казахстан.
2: Привет.
3: Доброе утро, Паш.
5: Хотел сказать, еще один есть у нас ритуал с моей супругой. Мы, когда оба дома с утра остаемся, мы обязательно пьем кофе на террасе под первыми лучами восходящего солнца.
2: Какой романтик, Паша.
3: Хотя живут-то они с Леной уже ого-го сколько лет.
2: И молодцы.
3: Молодцы, ну.
2: Ой, идем дальше.
6: Салам алейкум, Казахстан.
2: Привет.
6: У нас супруга такая традиция.
2: Как?
6: Получаем зарплату.
2: Так.
6: Идем с ней в кафе, ресторан, бар. И там отрываемся. На все полученные денежки.
2: Прям на все.
6: Так что всем любви и кекса.
3: А следующий ритуал, они сидят вместе и страдают. Как еще месяц без зарплаты прожить?
2: Это точно. Зато не голодные. Идем дальше.
7: Доброе утро, Шымкент. Доброе утро, Радио НС. Всем
2: привет.
7: Желаю вам хорошего четверга и позитивного настроения.
2: Так.
7: По поводу сегодняшнего темы ритуала. Однажды, когда наступают теплые времена, там весна, лето, наши дети очень-очень любят это ездить на природу, а именно Бурдай. И мы, когда собираемся, и детям говорим: «Дети, хотите ли на Бурдай?» Они говорят, они очень-очень хотят этого, прям радуются, от души радуются, что они ездят на природу, купаются, загорают. Вот это вот летом такое происходит. И это не только с детьми происходит, но и с моей мамой. Всем желаю отличного, позитивного дня.
3: А ритуал. Наши местные сейчас вздрогнули, что типа, что? В Бурундай отдыхать? В Бурундай? Это как раз Алматинская область есть у нас рядышком.
2: Да, у него другая область.
3: Ну да.
2: Идем дальше.
8: Доброе утро, страна.
2: Привет.
8: Доброе утро, девочки.
2: Доброе утро.
8: У нас с женой такие два, наверное, ритуала есть.
2: Какие?
8: Это когда мы ложимся спать, мы обязательно целуем друг друга, говорим, что любим, и желаем спокойной ночи. А второе, это когда на работу, ну, чаще всего я ее привожу на работу, опять же, поцелуй, говорим, что любим, и желаем хорошего дня. И так каждый день.
3: Ну,
8: всем хорошего дня.
3: Это получается у нас
2: тоже любит! Этот ритуал и на нас распространяется. Я аж это до речи потеряла.
3: Да,
2: очень приятно.
3: Жена, не ревнуй, моя хорошая, мы не претендуем, но приятно.
2: Но приятно, да.
3: Еще голосовой стих
2: есть. Представляем, как тебе приятно. Так, давайте послушаем, конечно же.
9: Доброе утро, девочки. Доброе утро, шоу Беш.
2: Привет.
3: Доброе утро.
9: Я на работу выезжаю обычно раньше, чем муж.
2: Так.
9: Он всегда откроет мне ворота, машину я выгоню. И перед тем, как ехать, он обязательно подойдет и поцелует.
3: О, мой хороший.
9: И это уже много лет. Каждый день.
3: Крутяк.
2: Какие вы молодцы.
3: Но есть у нас еще два текстовых сообщения. Ребята, не смогли записать голосовушки. Значит, Тахир говорит, что хлопает. Ну, мы хотели сказать по мягкому месту, а он говорит по упругому месту. По упругому месту супругу при каждом удобном случае.
2: Главное не промахнуться, дорогой Тахир.
3: Да, не говори. А еще вот Азамат говорит, что перед уходом из дома нюхает голову жены и детей. А когда приходит домой, они целуются.
2: Вот
3: так,
2: это да.
3: Лима, у нас есть еще место для одной голосовушки?
2: Конечно.
3: Только что в последний вагон. Сейчас я ее расшифрую, посмотрю,
2: обязательно,
3: что у нас там.
2: И, кстати, я хочу сказать, что все ваши ритуалы, на самом деле, очень милые, очень здоровские. Сохраните эти моменты и не забывайте почаще это делать.
3: Угу.
2: Ну что у нас там?
3: Сейчас, вот еще секундочка. Великий, могучий интернет все подгрузит. И услышим мы последнюю финальную голосовушку на сегодня.
2: Угу. Давай.
1: А еще, девчата, такой случай в жизни у меня был, это не ритуал.
2: А что?
1: Наш семейный друзья мне рассказывал, друг, когда у него супруга была беременна, она часто по ночам заставляла его ходить с ним, чтобы полизать рельсы. Видать, у нее железа, может, не хватало ничего. Ну, беременные свои плечу даже.
2: Это да.
1: И вот он говорит, мне было ужасно дико стыдно, но я, говорит, ходил с женой, стоял на шухере, а жена лизала в этот момент рельсы. Не ритуал, но вот такой жизненный случай.
3: Надо было найти какое-то место, где все беременные в ряд собираются и лижут рельсы, там бы она своя была.
2: Кстати, это можно взять как отдельную тему Нихабара. Есть, кстати, еще одно голосовое сообщение.
3: Что, вылезали? Были беременны?
2: Да, именно что вылезали. Идем дальше.
10: Доброе утро, Беж, доброе утро, страна.
2: Да, доброе утро.
3: Доброе утро.
10: А у нас с женой ритуал такой.
2: Какой?
10: Я люблю ее побесить, чтобы она понервничала.
2: Так.
10: Вот. Потом после того, как понервничает, я говорю, что люблю ее. Вот так вот. Люблю играть с огнем.
2: Что за эмоциональные качели вы устраиваете дома?
3: То есть просто сказать, я тебя люблю, уже недостаточно. Уже надо какого-то это звездочки с неба достать.
2: Подкинуть дровишек. Ну что, друзья, всем спасибо за участие в Нихабаре. Вы все такие молодцы, романтики. Завидую. Ну а мы продолжаем утреннее шоу Беш на Радио НС. Доброе утро.
0: Эй, Бауров, Нихабар!
11: Нихабар, родной.
0: А ты живешь, Нихабар?
11: Нихабар.
2: Ну и впереди мы, друзья, вам расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 45 тысяч тенге.

0: Тенге накоплено в нашем банкомате, и они могут сегодня кому-то из вас достаться.
1: И все, что нужно, чтобы забрать эти денежки, это отправить заявку в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: Инфокуш активирован.
1: Ну и по традиции в 9.40 мы играем в игру «Большой куш» и пытаемся взломать наш банкомат, в котором всегда есть деньги.
2: Сегодня там лежит 45 тысяч тенге, и на них покушается Асет из Алматы.
1: Асет, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, Казахстан. Доброе утро, Алмата.
2: Асет нам вообще говорит, я вообще человек деловой, занятой, еду навстречу. Но потом думаю, дай девчонок порадую своим присутствием в эфире. И вот отправил заявку, и все, срослось.
1: Правильно сделал, Асет. Ведь у нас готовы для тебя три вопроса. Три варианта ответа тебе тоже дадим. Твоя задача, Асет, ответить на все вопросы правильно. В таком случае тебе удастся взломать наш банкомат и забрать целых 45 тысяч тенге.
2: Кстати, если ты взломаешь банкомат, на что ты потратишь деньги?
3: Не знаю, еще не думал. Обрадую жену. Может, сходим покушать куда-нибудь.
2: Я вот просматривала архив наших сообщений, заявок, кассеты, и как-то у нас была тема, куда бы ты потратил 100 тысяч тенге, если бы они пришли. Так. И тогда Асет, видимо, обманул нас.
1: Что
2: потому
1: сказала?
2: Потому что он сказал, что пойдет в спа. Помнишь, Асет?
3: Помню, помню.
2: Вот наш чат Радио НС помнит
3: все. Вот тогда немножко была другая тема.
2: Ну, смотри,
3: куда можно потратить?
2: На 45 тоже можно сходить в спа. Поэтому давай-ка посыл во вселенную отправляй. И мы желаем тебе удачи.
1: И начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Начинаем мы взлом банкомата с того, что сегодня отмечается Всемирный день моря. Скажи, пожалуйста, Асет, какое море считается самым маленьким в мире? Варианты ответов. Азовское, мраморное или черное, как ты думаешь?
3: Мраморное.
2: Цифра номер два принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Асет, продолжаем взлом банкомата.
3: Да.
1: Также сегодня отмечается День Болливуда. Скажи, пожалуйста, какой фильм считается одним из первых индийских звуковых фильмов? Варианты ответов. Первое – «Алам-Ара», второе – «Шолай» и третье – «Мать Индия». Как ты думаешь?
3: Наверное, давайте, пусть будет «Мать Индия 3».
1: Цифра номер 3 принята, и мы идем дальше.
0: Цифра.
2: А также Асет, сегодня день мафонга. Мафонга – это популярное блюдо Пуэрто-Рико. Основу делают из зеленых бананов, которые обжаривают, разминают и смешивают с другими ингредиентами. Скажи, пожалуйста, какой продукт обычно используют для придания мафонга характерного вкуса? Варианты ответов. Мед, чеснок или какао, как ты думаешь?
3: Чеснок давайте.
2: Цифра номер 2 принята, и код с Асетом.
3: Мне кажется, я проиграл.
2: Сегодня получился 2-3-2.
1: А сейчас узнаем. В банкомате-то 45 тысяч тенге, не забываем, да? Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
2: Вот я же говорила, надо было говорить, что на спа потратишь деньги. И тогда бы все получилось. Давайте разбираться, в чем мы же с вами ошиблись.
1: Давай.
2: В первом вопросе все было правильно. Мраморное море признано самым маленьким в мире, так как его площадь составляет всего около 11,5 тысяч километров, квадратных километров, соответственно. Для сравнения, Азовское море больше его почти в 3,5 раза. Азовское море часто путают с мраморным, но оно является мировым рекордсменом, как самое мелкое, а не самое маленькое.
1: Вот это да. Так, во втором вопросе, вот тут мы ошиблись, Асет. На самом деле, первым индийским звуковым фильмом считается картина «Алам-Ара», вышедшая на экраны аж в 1931 году.
2: В этом вопросе, честно говоря, меня подмывало спросить, а если это первый звуковой фильм, то как можно было до этого индийский фильм без звука смотреть с вот этими вот движухами?
1: Песни, да, песни пения.
2: Ну, а в третьем вопросе, несмотря ни на что, Асет ответил правильно. Для придания блюда мафонга его характерного ярко выраженного вкуса традиционно используют свежий чеснок к тем самым зеленым бананам.
1: Банан и чеснок. Надо попробовать. Ну что, Асет, не расстраивайся. Окей?
3: Я вот, если честно, вот совет всем, кто будет участвовать. Доверяйте внутреннему чувству. Первое, я сразу подумал, звуковое, наверное, аларм. Ну, то есть аларм, это же звук, как сирена. Так. Я и думал, подумал, наверное. Потом думал, нет, наверное, мать. Все-таки. Первый фильм.
1: Ну, мы тебя аплодируем просто за то, что ты понял суть игры. Нужно чувствовать себя, интуицию слушать. Первое, что пришло в голову. Правильно?
2: Ты молодец, да. Вот весь прошлый сезон я об этом говорила. Панченко никто не слушал. Может быть, Осета теперь кто-нибудь послушает и, наконец-то, уже денежки у нас выиграет.
1: Да. Ну что, желаем тебе хорошего дня. Скорее добраться до встречи, чтобы встреча прошла гладко. И пиши нам еще. Договорились?
3: Спасибо, конечно.
1: Все, хорошего дня. И своим проигрышем Осет добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. Уже завтра, в пятницу, в нашем банкомате целых 50 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НС.

0: Сейчас, друзья, мы с вами быстренько попрощаемся, чтобы завтра быстренько в 7 часов утра здесь на Радио НС встретиться.
1: Ну да, тем
0: более, если бы это так работало.
1: Утро сегодня было очень интересным, очень необычным, с разными нюансами, но мы, как обычно, справились.
0: Да.
1: А все почему? Потому что сегодня для вас старались Лима Бимурзина.
0: И Ксения Панченко, мы вас любим.

0: музыки.
1: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

Здесь обсуждают то, о чем говорят все. Здесь проверяют то, во что не сразу верится. Здесь играют, спорят, смеются и выигрывают. Шоу «Беш» каждое утро с 7 до 10 на Радио НС.

Айташа әншін қалып тұрады. Музыка бағалаған үй.

0: что, не хочешь на работу? Мы тоже.
1: Но в 7 утра мы уже в эфире. Шоу «Спеш». С 7 до 10 на радио НС. «Спеш». НС.
2: Радио.

0: 8-7-7-5-10-11.
1: Хочу спасибо тебе сказать.

0: вас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Проснуться? Обязательно. Скучать?
1: Запрещено. Новости, факты, юмор, игры и призы на любой вкус. Шоу «Беш». Точно сделай твой день с 7 до 10 на радио НС.

0: Разные мысли. Много на свете людей, хороших и разных, но разных все-таки больше.
1: Жирнова.
2: Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, не гормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте. Эти капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16017900300052103-14 от 28 марта 2014 года.
1: МС Радиосында Жарнама.

умерла. Страх во мне оставляет следы. Я думал, что страх — это просто слова.

разбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Нам, наверное, лучше вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно

сошел с ума, так надо. Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало. Я разбиваю руки

0: музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: И, друзья, всем-всем пламенный привет. Ну что же, как ваши дела? И заглядываем в этот момент быстренько в календарь и видим, что 24 сентября. Сегодня тот самый день, когда можно официально разрешить себе немного, знаете, выйти за рамки привычного, потому что сегодня отмечается день незапланированных безумств. Ну и согласитесь, иногда именно спонтанные решения и становятся самыми яркими воспоминаниями. Внезапно встретиться с друзьями там, сорваться куда-нибудь после работы, попробовать то, на что давно не решались, ну или просто однажды сказать, ну а почему бы и нет, главное, чтобы безумство было приятным и никому не мешало, это важно. А у нас сейчас, друзья, начинается программа Live Chat 15.00 на радио НС, у микрофона Тамерлан Исмаилов. В ближайший час будем общаться, передавать приветы и поздравлять. И, конечно, заряжаться музыкой. Свои сообщения отправляйте на WhatsApp 775-106-2011. Присоединяйтесь. Но открывать сегодняшний эфир предлагаю треком уже легендарным «Папа Утей». Погнали!
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 0 11.

0: Лайв-чат.
1: И, друзья, можно сказать полноценно. Стартуем программу «Лайв-чат». Много сообщений пришло. И смело начинаем. Здравствуйте. Хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчуку Владимиру. Сынок, никогда не сомневайся в своих силах. Ты умный, сильный и мудрый. Помни, что я всегда в тебя верю. Родной, мне очень повезло быть твоей мамой. Спасибо, что ты у меня есть. Обнимаю крепко. Твоя мама Олеся. Выезд завтра. Тебе принесли на 6 октября. Также еще два сообщения для Владимира. Поступила от его друга Кудайбергена. Ассалам алейкум, родной, как ты? Так хотел увидеться завтра. Все никак не получается. Ладно, ничего страшного, идем дальше. Жду, родной, нашей встречи. Потихоньку работаем, двигаемся, все четко. Держись, скоро увидимся. Также Кудайберген, это уже от вас пришло сообщение. А следующее для Владимира от тети Маши и крестного Толика. Ну и ассалам от брата Дениса. Все это передали. А еще раз Прокопчук Владимиру. Добрый день, дорогой Радио НС и уважаемые ведущие. Передаю горячий привет любимой племяннице Альбине от тети Тамары из Кустаная. Желаю тебе крепкого здоровья, огромного во всем везения, терпения. Все обязательно у тебя будет хорошо. Просто береги себя, а мы тебя очень любим. И, друзья, ждем. Альбина, тетя Тамара сегодня передает вот такой вот горячий привет из Кустаная. Желаем вам терпения, крепкого здоровья и побольше удачи во всем. Родные рядом и очень вас ждут. Здравствуйте, я хочу передать привет своему мужу Жантуре, что с тобой, и я чувствую себя абсолютно в безопасности, что бы ни происходило вокруг. Ты моя большая и большая любовь и радость. Люблю тебя до луны и обратно. Твой цветочек, Индира, подписалась. Жантуре, Индира сегодня передает вам очень теплый привет. Для нее вы тот человек, рядом с которым спокойно и надежно. Такие слова дорогого стоят. На этом, друзья, будем делать небольшой музыкальный перерыв. Всего лишь первый выход в рамках сегодняшней программы «Лайв-чат». Но далее вас ждет много теплых слов. И, конечно, к ним можно присоединиться по номеру WhatsApp 775-106-0011. Пишите.

0: Лайф-чат.
1: Продолжаем, друзья, вас радовать приятными словами, эмоциями и поздравлениями, конечно, потому что вы отправили свое сообщение на WhatsApp 775-106-2011 на эфир Радио НС в программе «Лайв-чат», где много-много теплых слов будет озвучено в этом часе. Ну, как, например, здесь. Ага, Олег, продолжай радовать Нипи своими кудрями, она своим заразительным смехом от любимой сестры Зайчика. Ну что же, ага, Олег, сестра сегодня напоминает, кудри сохраняем, смех тоже. Ну а главное, продолжайте радовать своих родных. Добрый день, Радио НС. Мой привет для моей любимой племянницы Альбиночки из Кустаная. Любим тебя и крепко обнимаем, наше солнышко. Твои родные из Челябинска. Альбина, Челябинск снова на связи. Родные передают вам крепкие объятия и напоминают, что их солнышко всегда в их мыслях. Здравствуйте. Хочу передать привет сыну Прокопчук Владимиру. Малыш, держись. Мы тебя любим и ждем. Обнял твой папа. И также здравствуйте. Хочу передать большой привет брату Прокопчук Владимиру. Любимый брат мой, чемпион, просто знай, я всегда за тебя горжусь и очень дорожу тобой, твоя сестра Вероника. Владимир, сегодня вам большой семейный привет сразу от папы и Вероники. Папа рядом с вами душой, а сестра говорит прямо, они за вас гордятся вами и очень дорожат. Здравствуйте, Радио НС, хочу передать привет Жантуре, самый любимый дорогой мой мне брат, Алтыным, все будет хорошо и даже лучше, я тебя люблю и очень ценю. А сильно скучаю, спасибо тебе, что ты у меня есть. Сильный, мудрый, добрый, жду с нетерпением нашей встречи. Целую, крепко тебя обнимаю, Жанелли. Жантуре, Жанелли сегодня снова напоминает вам, какой вы для нее родной человек. Она очень ждет встречи и уверена, впереди все будет хорошо и даже лучше. Здравствуйте, Радио НС. Передайте, пожалуйста, привет коллективу ТО Альди. Крепитесь еще полтора часа и все, домой. Коллектив Альди, ну что же, держитесь, осталось всего действительно полтора часа, и рабочий день официально можно считать завершенным, домой уже совсем

0: Лайв-чат.
1: Продолжаем, друзья, программу «Лайв-чат». 15:28. Смотрим, что мы имеем. Здравствуйте, радио. Милый мой любимый сыночек, как я тебя люблю и скучаю. Все будет хорошо, скоро увидимся. Целую тебя, Жантурия. Крепко обнимаю, твоя мама Сауле. Сильно-сильно скучаю и жду. С нетерпением, Жантурия. Мама Сауле сегодня снова с вами через эфир и очень скучает, ждет встречи и верит, что совсем скоро все будет хорошо. Здравствуйте, радио НС. Хочу сказать своему мужу Алдамову Рамзану, что очень его люблю. Ты мой дом, ты мой покой, вместе мы сила. Желанный мой вопрос я решила. Твоя любимая Вредина с красивыми сердечками. Рамзан, сегодня ваша Вредина снова вышла на связь, а вместе с признанием любви еще и важное решение. Похоже, день у вас насыщенный. Здравствуйте, любимое радио, любимому коту. Просто напомните, пожалуйста, что я его очень сильно люблю и скучаю. Солнышко любимое, которое светит только для тебя в любую погоду и всегда рядом. Кот вам просто напоминает, что вас очень любят и скучают, а солнышко, судя по всему, не зависит от погоды, светит стабильно. Смотрим, друзья, что еще есть. Здравствуйте, здравствуйте. Привет передаем Альбине из Костаная. Тетя Люда, Яна, Катя. Желаем, чтобы все у тебя сложилось в лучшую сторону. И как можно быстрее всем вместе встретиться. Любим, целуем, обнимаем, северяне, с тобой. Очень романтичное послание. Так что, Альбина, ловите, северяне сегодня дружно с вами. Тетя Люда, Яна, Катя желают вам, чтобы все поскорее сложилось хорошо и наступил день общей встречи. И, друзья, наконец... Здравствуйте, радио НС. Хочу передать привет своей супруге Олесе. Все будет хорошо, не сыпь. Олеся вам сегодня передает короткое, но очень уверенное сообщение. Все будет хорошо. Ну а главное, не переживайте. Рядом есть человек, который вас верит. Ну и, естественно, призывает не бояться, так сказать, мягко. Позволим себе высказаться. И на этом, друзья, пока что все. 15:30. Половина от этого часа позади. Впереди почти столько же. Так что скорее присоединяйтесь и отправьте свое пламенное сообщение на номер WhatsApp 775-106-0011. Буду всех ждать.

0: Ну что ж, друзья, открываем новый музыкальный час на радио НС и начинаем его с Филатов и Карас. Трек «Среди счастливых людей». Уже само название будто подсказывает настроение. Иногда счастье — это вовсе не что-то, знаете, грандиозное. Хорошая музыка в нужный момент, приятная встреча, свободная дорога домой или просто день, который неожиданно складывается именно так, как именно вам хотелось. Ну и пока мы ловим это настроение, расскажу, что приготовили для вас на ближайший час. Будем следить за тем, что происходит на дорогах наших мегаполисов. Разберем актуальную дорожную ситуацию, посмотрим прогноз погоды на завтра и, конечно, все это будет разбавлено хорошей музыкой. А продолжит разгонять этот час певица Sia с треком Never Give Up, то бишь никогда не сдавайся. Кажется, для середины недели такой музыкальный настрой точно не помешает. Так что оставайтесь в ритме Радио НС.
1: НС Радио Сна. Комыль гейдин кизгели.

0: И, друзья, об актуальной дорожной обстановке поведаю вам прямо сейчас. Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 5 баллов и плотное движение. По проспекту Абая со стороны запада вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Уэзова до Тлендиева. По Альфа-Раби в южном направлении ожидается затор от улицы Луганского до Шашкина 20 минут. Ну и по улице Тулеби на восток больше 25 минут, друзья, вам понадобится от улицы Исаева до проспекта Абылайхана. В Астане 3 балла, местами затруднения. Больше всего времени потратите по проспекту Сыраарка и Туран от улицы Сакена Сейфуллина до остановки Столичный парк. Также ожидается затор по проспекту Туран от улицы Ханов Кирея и Женебека до Сыгнака. Ну и по улице Космонавтов простоять придется от улицы Арай до проспекта Кабамбай-Батыра. Всем, друзья, желаю приятного вечера и удачной дороги.
1: Мимо пробок.

0: радио НСН.
1: И, друзья, о погоде на завтра, то бишь на 25 сентября, расскажу вам прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается небольшой дождь с температурой плюс 13. В Алматы прогнозируется облачная погода с прояснениями с температурой плюс 21.
0: Погода. Сүйінші сұрап қалағаныңды ал. НС радиосы.

0: Ну а мы продолжаем музыкальный час на радио НС. И сейчас у нас Дима Билан. Трек «Задыхаюсь». Ну, название, конечно, сразу добавляет эмоции, когда музыка говорится о тебя то, что иногда словами и не объяснишь. Кстати, друзья, радио НС сегодня можно не только слушать, нас еще и смотреть можно, если хочется видеть, что происходит по ту сторону микрофона. Наша трансляция доступна в официальном телеграм-канале, ВК-видео и, конечно, на сайте ns.kz. Так что выбирайте удобный формат. Главное, чтобы мы были рядом с вами. Ну а буквально через несколько минут специальный выпуск новостей от Лизат Абдреевой. Самое время узнать, что важного произошло. Не пропустите.
1: НС. Лучшее для твоего настроения.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: ТАСС-кредит? Я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Ну что ж, друзья, открываем финальный музыкальный час на радио NS. И прямо сейчас настроение задают 18s с треком You Got The Look. Но есть песни, знаете, которые вообще не зависят от времени. Проходят годы, а они все так же легко узнаются с первых секунд и заставляют прибавить громкость. Ну и сегодня у нас есть еще одна причина провести этот час особенно внимательно. Потому что мы приготовили для вас розыгрыш, который точно оценят поклонники короля поп-музыки. Уже завтра, 25 сентября в Алматы, пройдет The Michael Jackson History Show. Это большое шоу, посвященное музыке и сценическому наследию Майкла Джексона, то бишь трибьют. Ну и сегодня на радио NS мы разыгрываем возможность попасть на этот концерт. Условия максимально простые. Отправляйте нам на WhatsApp номер 775-106-00-11 свое имя, город и фразу «Хочу на концерт». Вы уже участник розыгрыша. Так что если давно хотели услышать эти легендарные хиты вживую, ну и почувствовать атмосферу большого шоу, самое время написать нам. Ну а мы в течение этого часа еще будем напоминать об участии и, конечно, слушать много хорошей музыки. Прямо сейчас продолжаем вместе с Максим и треком «Штампы».
1: Радио «Нын» с друга. НС.

0: Ну и, друзья, пока для вас звучит этот прекрасный трек под названием «Малыш» от группы «Мумитролль», я снова хочу напомнить про наш сегодняшний розыгрыш. Ну и если вы еще не отправили заявку, то самое время это сделать. Уже завтра, 25 сентября, во Дворце спорта в городе Алматы пройдет The Michael Jackson History Show Tribute. Это не просто концерт с известными песнями Майкла Джексона, ведь зрителей ждет полноценное сценическое шоу. Живой вокал, лайв-бенд, профессиональные танцоры, масштабный свет и LED-экраны. И главную роль исполняет Гарфилд, артист, который передает пластику, энергетику и сценический образ короля поп-музыки. Ну а попасть на шоу можно попытаться вместе с радио NS. Отправляйте на WhatsApp номер 775-106-2011 свое имя, город и фразу «Хочу на концерт». Все, заявка принята, дальше остается только ждать результатов розыгрыша, так что не упускайте возможность оказаться завтра на большом шоу, посвященном Майклу Джексону. Ну а теперь возвращаемся к нашим городским реалиям, а именно поговорим об актуальной дорожной обстановке.
1: Мимо пробок.
0: Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 6 баллов и движение затруднено. По проспекту Рыскулова со стороны запада вы потеряете около 20 минут дороги от улицы Букейханова до Букеева. По Альфа-Раби в южном направлении ожидается затор от улицы Луганского до Зиина Шашкина, те же 20 минут. Ну и по Тимирязева на восток больше получаса, друзья, вам понадобится от проспекта Гагарина до набережной Хамита Иргалиева. В Астане же 4 балла, местами затруднения. Больше всего времени потратите по улице Оренбор и Сыгарина. Гнак от остановки ЖК «Зеленый квартал» до проспекта Кабамбай-Батыра. Также ожидается затор по проспекту Туран от улицы Ханов Кирея и Женебека до Сыгнака. Ну и по проспекту Сыра-Арка простоять придется от улицы Кенесары до остановки Столичный парк. Радио НС желает вам доброго пути, друзья!

0: мы продолжаем музыкальный час на радио НС. И прямо сейчас для вас, друзья, елка с треком «Впусти музыку». Ну, очень подходящее название. Особенно, когда за окном уже чувствуется приближение выходных. Вроде бы обычный день, обычные дела. Ну, а музыка в какой-то момент действительно помогает переключиться и оставить всю суету где-то за пределами этих нескольких минут. Ну и раз уж настроение постепенно становится более расслабленным, самое время напомнить еще об одной вещи, которая сегодня может подарить вам совсем другие эмоции. Причем здесь уже не просто музыка в эфире, а возможность услышать легендарные композиции в атмосфере большого живого шоу. Речь о Michael Jackson History Show, которое уже завтра, 25 сентября, пройдет во Дворце спорта в городе Алматы. В программе хиты, которые знают миллион людей по всему миру. Billie Jean, Beat It, Smooth Criminal, Thriller. Многие другие песни, ставшие символами целой эпохи. Ну и сейчас у вас финальная возможность принять участие в розыгрыше 2 билетов на это шоу. Условия простые. Отправляйте на WhatsApp номер 775-106-0011 свое имя, город и фразу «Хочу на концерт». Так что если до этого момента только думали, сейчас уже точно пора, друзья, действовать. Возможно, именно ваша заявка окажется той самой. Ну а мы продолжаем этот музыкальный час на радио НС.
1: МС Радиоса.

0: последний раз.
1: НС Жасыкулги Дмигенжая.
2: Приятный бонус, бонус, бонус. It's a game time.
3: Ну что ж, друзья, стартуем нашу игру «Приятный бонус» сегодня в эфире. Я объявлял наш розыгрыш, и пришло время еще раз узнать, за что сегодня будем бороться. Ну а разыгрываем мы целых два билетика на The Michael Jackson History Show, которое состоится уже завтра, 25 сентября, в городе Алматы. Ну и сегодня наше колесо фортуны выбрало участника, а точнее участницу, поприветствуем ее бурными аплодисментами. Это Карина из города Алматы. Карина, здравствуйте!
4: Добрый вечер, добрый вечер.
3: Все замечательно, говорим чуточку погромче, с энтузиазмом и, возможно, с неким хи-хи, потому что тема соответствующая, розыгрыш тематический. Ну что ж, Карин, давайте немного пообщаемся. Расскажите, как у вас дела, как проходит сегодняшний четверг?
4: В принципе, неплохо. Готовлюсь как раз-таки к небольшой операции. Буду скоро удалять зуб мудрости. Немножечко жутко. Тем более, что я сегодня моталась туда-сюда по поликлиникам. Ага. Это не супер хорошо, но держимся, чтобы прям все было чики-пуки, как говорится.
3: Карина, целиком полностью вас понимаю. Зуб мудрости – тема очень болезненная. И пожелаю вам, чтобы все прошло максимально гладко. Ну и как и сегодняшняя игра, не будем про нее забывать. Давайте еще один такой вопросик вам задам. Насколько хорошо вы знаете музыку легендарного Майкла Джексона?
4: Достаточно, тем более, что с самого детства мне мои родители включали как раз-таки Майкла Джексона, тем более еще фильм недавно вышел, и это просто
3: это да. Фантастика. Замечательно, но чувствуется, что вы настоящая фанатка, и сегодняшняя игра никаких трудностей для вас не будет представлять, потому что эти знания вам сильно пригодятся, и давайте как раз объясню правила. Они очень просты, я буду включать вам фрагменты песен Майкла Джексона, а ваша задача угадать, что это за композиция. Всего будет у вас 5 попыток, а чтобы забрать наш приятный бонус, нужно правильно назвать хотя бы 3 из них. Ну что ж, Карина, вы готовы?
4: Да, давайте.
3: Все, замечательно. 3, 2, 1, Карина, включаем. Ну что ж, Карина, уже есть какие-нибудь варианты?
4: Ну, чуть-чуть. Так, мельком услышала. Ну да, чуть-чуть. Может быть, это Billie Jean.
3: Абсолютно верно. Аплодисменты в студию. Карина, абсолютно правильно. Мне нравится, как вы скромно играете, будто бы так чуть-чуть кажется, что это та самая песня, а потом как пошел текст. Думаю, завтра на концерте будете точно так же разжигать. Все замечательно, Карина. Первый балл записали. Идем дальше. Следующая композиция. Ну, слов уже нету, но тот самый мотив, который известен довольно многим, еще и цепляющий, мог что-то вам подсказать, Карина. А возможно, нет, кто знает.
4: Честно, очень плохо услышала.
3: А мы можем и второй раз включить, если хотите.
4: А, да, давайте.
3: Звучит он следующим образом еще разок. Ну что, уже есть какие-нибудь вариантики?
4: Чуть-чуть, может быть, как вариант Триллер?
3: Нет, увы, и ах, Карина, нет, Триллера, совершенно другая, прям чувствуется энергетика, но, тем не менее, одна из самых популярных. Ничего, у нас еще целых 3 попытки есть, давайте идем дальше. Давайте молчу.
4: Это классика. Это классика. Тем более, что сама тогда еще Диана сказала, что я обожаю эту песню. И Майкл Джексон тогда, что? Ага. Как же так? Тёртя Диана вам нравится? Да, Тёртя Диана моя любимая песня.
3: И эти аплодисменты для вас, Карина, за дополнительные знания интересных фактов. Да, совершенно верно, это Dirty Diana, которую, казалось бы, принцесса Диана должна не любить, а оказалось ровно наоборот. Но все правильно, второй балл идет в копилочку и остается последний. Ну что же, давайте идем дальше. Ну, тут, думаю, угадать не составит труда.
4: Тем более, что это и вирусится активно в социальных сетях, но это с мускулиминал, конечно. Тем более, это белый костюмчик, белая шляпочка на Майкла Джексоне, она была фантастическая.
3: Тут даже я с вами спорить не буду, потому что у самого проблемы, пробелы, точнее, в знаниях про Майкла Джексона имею. Ну что же, Карина, ваш ответ?
4: Это Smooth Criminal.
3: Абсолютно верно. И мне остается, друзья, нажать только одну кнопочку. Да, Карина, абсолютно верно. 3 балла накопили и назвали те самые песни. Небольшие проблемы возникли на второй, но остальные классика. И не подвести вас, ну, просто не имели права. Ну что же, Карина, поздравляю. И вам достаются те самые 2 билетика на завтрашнее шоу. Ну что же, как эмоции?
4: Вообще фантастика, насладилась музычкой и, конечно-таки, проверила свои знания еще раз. Спасибо большое.
3: Да, всегда пожалуйста, и, пользуясь случаем, можете передать привет нашим слушателям.
4: Что ж, всем добрый вечерок, всем хорошего вечера, продолжения вечера. Ну и, как говорится, удачи и всего хорошего.
3: Все, замечательно, Карина, оставайтесь на связи, объясню, как получить ваши билетики. Ну а всем остальным, друзья, ни в коем случае не расстраивайтесь. Еще будет впереди много розыгрышей, и у каждого есть большой шанс в них принять участие и, конечно, выиграть. Не переключайтесь на радио НС, много чего еще будет интересного.
2: Приятный бонус!

0: алаң үшін.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Адам миы орташа есеппен 80% судан тұрады.
1: Жарнама.
3: Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, негормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте. Эти капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
4: ВАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-16017900-3E00-521-0314 от 28 марта 2014 года.
5: Режиссер Алена Алмаздың туындысы, Бастыр Өлдерде, Олжас Альжанов, Ғазрет Ержанов, және басқа да талантты актерлер.
6: Осы жерде жатқан жас менде сыйлыққа келгім.
7: Мейлі, онда жүріңіз, өзіңіз беріңіз.
6: Жүр. Балтада достар көп шығар.
7: Жас, мен сізге не айтқан білмеймін, бірақ оның достар жоқ. Ол детдомнан мамас келеді деп әлі күтіп жүр.
5: Жасмин мен Балу фильмі 17 қыркүйектен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында.
1: МС радиосында жарнама 356 60

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

прославит мою голову, научит гордого смиряться. И больше без нее не захочу смеяться. Любовь — это один на двоих парашют. Не бойся, я держу.

0: солнце.
1: Ее сложная, она непростая. Но если вдруг представить, что ее совсем не станет, лишь пустота, как далеко не полети. Я улыбаюсь, но давно погас огонь в моей груди. И снова я один, давлю педали, умножаю числа.

80-х. Стиль 90-х. На радио МС отправляется «Экспресс в прошлое».

0: Черт возьми, кто ты такой?
1: Радио НС представляет «Любимая кассета». Just the top ancients of Moon.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Наташа. Музыка по налогам и...

на дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

summer. НС Радиоса.